0: fucking cunt.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как Клой. Хочу тебе
3: swallow cum.
2: В твоей голове
3: fat cock.
2: Мои просто
3: boy next door.
2: Ты же знаешь,
3: this thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Клой.
2: Ну а я простой как
3: Клой.
2: У меня
3: 300 bucks.
2: Макдональдс тоже
5: wonderful.
2: Ты же знаешь, мы не берем
3: cum
2: назад. Так что наши
3: deep dark fantasy.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: Обнули
1: Баркак.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноваты обвини
1: my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ницце, наш уезжает эшелон.
0: Oh, master.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: my car.
1: В кармане
0: this thing.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300
1: на пену гречки. А раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

0: is 300 bucks. They don't crash in my car.
1: Раньше жил я на
0: Дунжен.
1: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: кошка. Lube it up.

0: Three Hanukkah. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.
1: А я
0: бичу
1: опять.
0: Yeah.
1: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Oh. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master.
0: Sex.
2: Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master. Master.
1: Where you going?
2: Fucking.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
1: Oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen
0: нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: My
0: bad cop fucking coming.
1: Boy, did you some of that boy spanking?
2: I'm sorry.
1: Yeah.
3: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
3: была моя
1: семен.
3: Своим жгучим
0: anal
3: меня укусила.
2: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: Brazil.
1: Gay website?
2: Come on, let's go.
1: Gay website?
3: Там, где всегда
2: fucking slaves.
3: Трутся спиной.
4: And fisting finger in my ass.
3: Мимо плывут
5: the semen.
3: Спят подо льдом
1: fat cocks.
3: Трутся спиной
5: leather man.
3: Вертится
4: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет. И для двоих счастливых много. Будут сверкать.
3: The spanking.
2: Будут.
0: Turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как.
0: My cum.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: искрой. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: website. Next door.
1: Весь чонг уже знает. Весь двор вырубай свой
2: ass.
1: Вносу же свой
3: boss.
1: Я не ноль, ты города. Слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду.
4: Rip the skin.
1: Твои провода. Было много.
5: Gang it up.
1: На всего, да.

0: too. Get over here and service your DI's cock.
1: We must pull up our pants, dust ourselves off.
2: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так что располнил стоп. Цвет как
3: Семен,
2: цвет родной, прям так
3: солдан. Фингер,
2: чит за
3: тейно,
2: кемера дорогих.
3: Гей, Марк, Марк, Джейно.
2: В смолке, смолка и скучно,
3: yes. Не смолк.
2: Эти клопки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие, править на бойне, рядом всегда было пол. Эй, вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
3: Dungeon.

музыки. Мы так откинулись, но конечно меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, что мы успеем. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На капот заполнен.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, мальчик, не волнуйся.

0: Testing. Ass.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah.
3: Yeah.
4: Я всегда буду
0: The spanking.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup.
0: Снова таскать, называть
1: Full master.
0: Я не буду
1: Such
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твоё
1: Ain't no

0: Brazil.
1: Gay website? Oh shit, I'm sorry.
2: Если мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда
3: Fisting
1: Boy Next Door.
2: Я бы бомжевала возле
4: Ass.
2: Я бы стала самой бедной из
5: Letterhead.
2: Если мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда

0: твой.
1: Каждый раз, когда
0: door.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door.
1: Я бы бомжевала ползли. Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves.
1: Я бы бомжевала ползли.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я быть
0: stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: мы. Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck, fuck.
1: Где я хочу?
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Не
0: swallow. Boy next
1: door. Ты любишь там уходить? Пусть хоть его перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словно ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Ты. Стала я. Мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала
0: ползлет.
1: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Stick.
1: Есть палец. Они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: Эсса.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: Эсс
1: порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
2: него
1: семен вышел на свет.

0: плоть. Rip the skin.
1: Fuck you.
0: Сделал того же. Не узнаю. И зеленая кам оживляет ее. Только сейчас стучит. Уже не мое. Нынче все.
2: А также finger. Fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

0: это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонь, что ночью
1: Dungeon.
0: С окраин дальней и дальних
1: Party.
0: Завали, но все, что
1: Sex.
0: Мешало, я давно оставил ядовитых
1: Demon.
0: Погони за
1: Dungeon
0: чисто дети.
2: Suction.
0: С кухонь, что ночью
1: Dungeon.
0: С окраин дальней и дальних
1: Party.
0: Завали, но

0: не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас бы по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато раз...

0: deep, dark fantasies.
1: Next boy.
2: Coming.
3: Yeah, it's gay party.
2: Come.
3: Salad the pioseed. A gosh la mama got lichit.
2: On anal.
3: Chishayat.
4: The semen.
3: Chishayat.
5: Kusna.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Gay party.
2: Fucking coming.
0: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
0: Gay party.
6: А английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
4: The semen.
6: Путешествие продолжает.
2: Oh, yeah.
8: One,

0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак-сак-сак.
0: Черные делишки.
2: Пап-слэйс.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
3: продано,
0: братишки. Что сейчас?
3: Мой.
0: Где мой?

0: сломанная
1: ass.
2: Только
3: dick.
2: Свистят по
3: my anal.
2: Только
3: semen.
2: Гудит в pants. Тускло
4: Flames.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Anal.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Anal. It's a fucking deep.

0: между прочим.
1: Эй, ну, it's a fucking deep.
2: Выключи это сейчас же, без оправданий, без...
1: 15,
2: у тебя есть около
1: 300
2: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Пока.
2: ...строиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
4: Давай, так и жить.
5: Майк,

наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на... Party. И

0: проходит мимо равнодушно.
1: Здравствуйте. Это МС.
2: Okay.
1: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!
3: Сюда.

0: А ты не где благодарение? Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть
1: дик,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие... Ну короче, помните, что я очень крут.

Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой вцепила

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Do you like what you see? Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой
2: ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
3: fucking flex.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой
2: ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
3: fucking flex.

0: ass.
1: Yeah, it's called the bad bitch.
2: Fucking slay.
0: Fisting
3: anal.
0: Lube.
3: Дай сможет так.
0: Fucking coming.
3: За спиной, но это девочка с самый
0: horny.
3: Пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: народ.
1: Фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли?
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это девочка. Самый. И снова пусть услышит про настоящую.
1: Next door.

0: твой.
1: Держит Bad Cox над картой. Anal.
2: Где будет?
1: Coming.
3: Master.
0: Делают нас.
4: Bounceless.
0: Мы чувствуем.
1: Finger in.
4: Art.
1: Anal.
0: Апостол.
5: Really?
4: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный.
1: Man. Fisting.
0: Иисуса Христа.
1: Coming.
0: Кому-то буду.
1: Do anal.
0: Пророка.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
0: Boy next door,
2: my name. Yes, последняя
0: bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
2: За последний
0: sex
2: из
0: old dungeon
2: деревень скинул
0: fucking slay тот bad cock,
2: что каждый день
0: this thing
2: заходил
0: for 300 bucks. Two fat cocks.

0: именно.
1: Различать это чей-то.
0: Come.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: gay sex.
1: А мои
0: hustlers
1: лезут.
0: Oh, Lord, master.
2: Really?
0: Turns me on.

0: dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
3: Ветхий старенький.
4: Макшап.
3: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
3: За собой тащил свою мокрую.
0: Long club.
3: Из последних сил.
0: Ain't no.
3: Пробовал.
0: Looped up.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Натер с ладошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
5: Swallow.
2: Вроде не навоз.
6: Bull master.
2: Дунул.
6: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
7: Oh yeah.
8: Do anal.
2: Да повеселей. А так сидим, глядим.
8: Next door.

0: кто-то напомнил. Но мы в ответку зашел полмастера из налива, закинул 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: знает как.
1: Пошел по комнате. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: ночей. Не ночи.
2: Fisting,
1: anal, master,
2: fan,
0: and sex.
3: As we can.

0: respect.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turn me on.
1: Это так. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
4: Boy next door.
2: Coming in dungeon.
5: Suction.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь, я не знаю. Лишь хочу.
0: Твоих
1: много.
0: Finger.
1: И на взлетке, что.
2: Именно.
0: Откак.
1: Отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
0: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Yes. Вместе fucking coming.

0: Подворотня нас ждет.
1: Boy next door.
0: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
2: Fucking slave.
0: Уже лишились своих...
1: Ass. Amazing.
2: Suction.
0: И все...
1: Master.

0: Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: website.
1: Где подписывай на каждого?
0: Fastest thing
2: faster.
1: Шатного. Там
0: Gay
1: секс. Sex.

0: Маленькая. Кто мне?
1: Stick finger.
0: Кто подскажет, где?
1: Swallow.
0: Где?
1: My calm.
0: Маленькая. Маленькая.

0: узнала синего как. Чтоб
1: икс.
0: Лихие с разбега
2: гей-секс
0: уносили меня.

0: Latex Club. И после Fisting мне не обрести покой. Я Anal Master. Продам
1: забор с тобой. We must pull up our pants. Gosh, gosh, gosh, gosh. Enjoy the

наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на... Party.

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые
1: next door.
2: Застенчивые, как девчонки,

0: do it.
1: Stop, shut it, Dick.
2: Я не знаю, что будет с моей
3: next door.
2: Я не знаю, что будет с
3: event of the floor.
2: Я не

0: zvrni. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: Swallow semen.
0: Пускоби еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на
1: майк. Так.
0: Сегодняшний программ. Ау, выкатывает.
1: Boy next door.

0: ням. Схавал врагов по так...
1: Семена.
0: Вкусно. Видишь меня, пишешь.
1: Bad cock.
0: Ролики сыпят как...
2: Banking.
0: Да я орел, а ты...
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты...
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Bang. Выгляжу будто...
4: Full master.
3: Yo. Я на...
4: Penis.
3: Я на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300.
0: Мой сервер топик как точка.
3: Мой
4: dungeon.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту...
4: Ass.
0: Easy.
6: Да я люблю жарить...
4: Blaze.
6: У меня есть люди в...
4: Next door.
6: Мы как дрищи на...
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по...
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
4: 5-8.
3: Скачивайте...
4: Вебсайт.
3: И играйте в моем...
4: Dungeon.
3: Самые крутые...
4: Blaze.
3: Самые быстрые...
4: Finger.
3: Самые эксклюзивные...
4: Latex glove.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
6: У меня много...
4: Fisting.
6: Ведь у меня много...
4: Finger.
6: На хвосте...
4: It's a fucking D.

0: big fat cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Anal.
2: The semen cock.
0: Big fat cock.
3: Малые красавицы.
0: Без
3: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Как
3: поительный в России.
0: Big bad cock.
3: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
3: И только
2: bondage
3: в голубых глазах.
0: Tarts.
3: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
3: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fantasies.
3: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
2: The semen.
3: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
3: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: some dick.
1: Маленький
2: потлоу.
1: Я взяла
0: that cock, do it.
1: Маленький мой.
0: Do it, do it, do it.
2: Sissing.
1: Буду.
2: Anal.
1: Буду.
2: Master.
1: После

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
0: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
0: Sex.
2: Удавья.
1: The semen.
2: Те подслила. Делаю.
0: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
2: Зачем-то.
0: Suck dick.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь.
0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Бау-бау-бау. Люблю.
1: So deep.
2: Бау.
1: So deep.
2: Бау-бау-бау. Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
1: So deep.
2: Oh.
3: Fuck you. Yeah.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Люблю.
1: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: порошок принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

0: Ass.
1: Просто доверься.
2: Master.
3: Я пред тобой.
0: Coming.
3: И для тебя.
0: Suck some dick.
3: 300. Пустяк. Что-то
0: с... My ass.

0: ты мое первое.
1: Swallow cock.
0: Ты сильно пахнущий
1: семен.
0: Забытым.

0: Radio. Gay website.
1: Do anal
2: gay?
3: Está sério? Eu escrevi marei.
2: Semen.
3: E gostei. Agora nós está. Когда?
1: Swallow my cum.
3: E когда жена? Когда моя жена? Чтоб никогда не потерять.
2: Penetration.
3: Все лучшее сразу.
2: Just do anal.

убежала со всех ног. А потом отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног. А потом кричали мне ништяк.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: сам
1: дек.
0: Так.
1: И я люблю
0: сам дек.
1: И отзвенел
0: сам так.
1: И он yes. уже всегда.
0: Sometimes I'm pulling it so hard.

0: еще говорят, что
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Calling.
0: О-о-о-о-о! Это Кавказ. О-о-о-о-о-о!
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай.
1: You anal fucking deep.
0: Celebrate.
1: Suck some dick.
2: The semen.
1: My ass. My ass.
0: This thing. They say just
3: class. And they say. Oh, gang up.
1: Latex club. Lube it up.
0: And they say that love.
1: Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как учит.
1: Гей, рэп, сэй. О-о-о-о-о-о!
0: Это Кавказ.
1: О-о-о-о-о-о! This thing is 300 bucks.

0: Симен.
1: Законим сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишкою бри...
3: Boy, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишкою бри...
3: Boy, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только...
3: Do anal.
1: Но всегда к... возвращался. Слав... И три дня ловил...
3: My pants.
1: И на золотом...
3: Bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил...
3: My pants.
1: И на золотом...
3: Bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен.
1: В законе...
3: Bad.
1: Быстрым будет...
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
3: Coming.
1: Вышло...
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за...
3: Well, this ain't
1: свой...
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Нико, Нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Нико, Нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: Я...
0: Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то...
3: Do anal.

0: Billy Harrington.
1: Make me come. Boy, dungeon house.
2: A судьба моя. Мне, братишка,
1: Boy, dungeon house.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: come swallow
1: semen чёртом и эльфа
2: фистинг
3: anal
2: fuck an ass
1: когорты
2: Please.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Please.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
4: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks. 300 bucks.
1: Ведьмаку заплатите.
2: Stick finger in keep your ass.
1: Он хоть наш.

0: Он эльфа всех
1: turns on.
0: За дальний
1: boy next door.
0: Высокие
1: bad cock.
0: На
1: sex.
0: So long. Он бьет мне профи
1: ass.
0: Было
1: fisting.
0: Много

Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный путь? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Чертник Симен. Поднит, облетает. Подпитый глоток. Не оставляй. Власты квапок. Тебя как сын. Я нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. И нас один не похуй, кто. Снова на S. Coming,

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Flesh.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый глазный свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: вопрос в этом
1: no.
0: Только
1: мы
0: одни.
2: Suction.
0: Август
1: Band.
0: И с тобою
1: fucking deep.

0: Slow down.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Ask. Игрушка. Твоих
3: руках. Finger.
4: Не спутать.
5: Sad cock.
4: Никак было лучше. В моих мечтах.
3: Swallow.
4: Скучно.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Не сплю, а ночь перед
1: Мари.
2: Даже
1: Фоместер.
2: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня
1: клы.
2: Да молю, горит
1: Гей
2: у древнего
1: Эйно
2: Боже.

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: You want chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah. Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганный
6: босс.
0: И не верит людским
4: фистам.
0: Да и как же им быть иначе?
4: Dungeon Master.
0: И тут и там подкрадешься.
4: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
5: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
5: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
5: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
5: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
5: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
1: For what?
4: $300. Oh, I'm fucking dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark.
10: My name is Dan. I'm an artist. I'm a performance artist.
4: Dark, dark.
10: I'm hired so people feel their fantasy.

получил тогда ответник Москва. Я понял, я совсем один, когда открыл бой. Перед домой стоял хозяин Азия. Он выпал меня, сказал:

0: свою пятницу целыми сутками, чтобы обеспечить мой я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Фистинг.
2: Со слезами принёс каждый круг.

0: do.
1: Gay website?
2: Когда ты... Открою...
1: Mail? Gay website?
2: Я буду...
3: Gang enough!
2: Когда ты... Этот день будет памятным...
1: Bondage?
2: Праздником...
4: Гитер, мега, ультра...
5: Гачи, мучи...
2: Плюс,

0: Зимин.
1: Голубые очи, пакуй.
0: Лейк Аслав.
1: Утром рейс на
2: Санкшен.
1: Пусть вечер нас подождет.
0: This Lubita, that turns me on. Лейк Аслав.
1: Инфинити. Ты не смотри, что написано.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: раз, когда
1: do anal,
0: что-то
1: turns on.
0: Тебя, и ты не знаешь, как
2: Pants.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать,
2: really?
0: Услышит
1: penetration sound?
0: Как можно.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Тупый любимый.
3: Love you, man.

0: О, мастер.
1: Говори, каждый
2: bad cock
1: когда-то догорит ветер.
0: Oh my God.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
3: Do you like what you see?
4: Не просто быть собой, когда шагает
3: бой.
4: Только
3: мастер.
4: Птицы бьется.
3: Fucking coming.
4: И смеется. Well, ему не удается.
3: This thing is $300. Dungeon Master.

0: все наверняка
1: coming
0: и ждут день за днем, то теряя, то путая.
1: Yes.

0: Добро пожаловать на север.
1: Gay website.
2: Fifth spanking. Suck dick.
3: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking dick.
2: Fifth spanking. Suck dick.
4: Fucking cum.
5: Swallow semen fucking dick.
6: Gary.

0: всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
2: семен.
0: У нее
2: fat cock.
0: Она выглядит как
2: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как выглядит как выглядит. Она выглядит как
3: бой.
0: Среди всех в этом клубе. Ее всегда

0: Suck every last drop of my cum.
1: Главное, чтоб не было
2: pants.
1: Кто здесь усомнился?
3: Слышь?
1: Там сверху знаешь, что правда за
4: coming.

0: Завтра будет секс. И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что-ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
2: Yes, sir!

0: Playtex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за дом с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the sp-

0: Сери.
1: Начинаю.
2: Эйно.
3: Секс.
1: Позабыто все на свете.
0: Семен.
3: Ass.
4: Данжи.
2: Эйно.
4: Фистинг.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
2: Эйно.

0: Семена.
1: Хочется когда-то
2: покакать.
3: Don't do anal.
2: Suck dick.
4: Anal.
5: Fisting.
6: Fucking deep.
5: Anal.

0: Fucking horny.
1: Входит.
2: Door.
0: Lords of the Locker Room.
1: Знаком. Кто мешает? А покорил весь
3: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите,
3: как
1: его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
0: Покажет.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: On m'accroche
1: boy tout seul. Next door.
0: On y on
1: gay boy.
0: Его руках.
1: Dungeon.
0: Ключи по тому он так везут все.
1: Okay.
0: О нем поют. Скажите, как его зовут?
1: Dungeon.

0: Наши ж песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting. 300.

0: fisting
1: ass.
2: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
1: Pants.
2: Вместе.
3: Лучше по-хорошему.
0: Celebrate and suck some dick.

0: Ван?
1: Тебе вообще кто?
0: Систинг.
1: Агент или...
0: Мистер Эхвард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на...
0: Багет.
1: Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Чается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Гей-парти?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: This thing is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Grinding Master, Finger Stick, Latex Love,
1: The Semen Моток,
0: Fucking Cop,
1: Комок и Несипцевый
0: Long
1: Hark, Перекати,
0: Anal Master,
1: Boy Next Door, Все переплетено, но не предопределено, Это картина
0: для
1: кто давно противится, Ведь у всего
0: единый
1: Все переплетено, суждено,
0: Swallow Cock,
2: Suck Some Cock,
1: Шикар

0: $300.
1: Сдерживаю только не как мой.
0: Данген
1: устает, чинит за
0: Данген нахер.
1: Власть в раз
0: резет.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш,
0: Данген
1: не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сесси.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на
2: дворе,
1: темно, где всей этой системе
2: не
1: жили с денег, за концерны делают патент на
2: них.
1: Здесь не понимая категории.

Boy Next Door, Dungeon, Легион, все переплетено. Boy Next Door, Стрелец или Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: скользят.
1: This thing was love.
0: Вне
1: gay.
0: Ориентации, по сути, граммар нации, сапиус.
1: Sex.
0: Дуал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Вправо там запись в локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: зло
0: тупо.
1: Anal.
2: Billy.
0: Ому Турман нету.
1: Master.
0: Сексапильней, чем.
1: Boss.
2: Billy Harrington.
1: Yes.
0: Морфраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся.
1: 100.
0: Для спустя, как образцовый. Но все равно.
1: Just

Шагнул по-свойски, так пафосно, по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой вцепила.

0: Cox. Согрел, нес вперед.
1: Ass we had.
0: Крепил. Бились, бились волны за кормой.
2: Hey, hey.
0: Тихо.
2: Coming,
0: твой родной.

0: boy.
1: Bad cock.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда...
1: Star fantasies.
2: Несет.
1: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
0: Boy next door.
1: 300 bucks.
0: Boy next door.
1: This thing ass.
0: Boy next door.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.